0: Я не хочу плавать, ребята. That's solid copy.
1: Estás escuchando radioviajera.com.